Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл,

Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.
1: Ты опять далеко,

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Весь город на одной волне.
1: Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Огонь и ирония вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер C4. Это третья модель из новой линейки, которую делают на базе мода. Интересно, что лежащий в основе кроссовер под оригинальной маркой у нас не продается. В Китае мода C4 представили в прошлом году. У нее резкие рубленые грани кузова и узкая передняя оптика в форме молнии. Концерн «Чанган» представил обновленный «Аватар 1.1». Снаружи новинку можно отличить по черным глянцевым элементам вместо хромированных. В салоне появились более комфортные кресла, мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новая аудиосистема. Также к машине прилагается оригинальная зарядная станция для установки дома. Гибридная модель впервые вошла в топ-10 кроссоверов российского авторынка. Отличился Geely EX5 MI. В июле продали почти 2500 экземпляров. К слову, это всего на 200 штук меньше классической Нивы и Havail M6. Лидером в классе SUV снова стал Havail Jolion. На этот раз он опередил Tenet T7. Недавно в России стартовали продажи Voya Free Sport Plus. Это модернизированная версия популярного гибридного кроссовера. Отличается увеличенной мощностью двигателя и расширенным запасом хода. Снаружи новинку можно отличить по суппортам красного цвета и другой форме спойлера. Подробнее о том, что собой представляет новый Voya Free Sport Plus, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – геометрические вариации. Стилист Анита Глосс предложила эффектные способы стилизовать самый популярный предмет гардероба. Речь идет о джинсах, которые наиболее активно носят именно в прохладную погоду. Так, эксперт посоветовала носить штаны из денима с объемными бомберами или принтованным верхом. Также удачным станет образ из тотал денима, подчеркнула Глосс. Мой безусловный фаворит. Джинсовый верх в сочетании с джинсовым низом всегда смотрится смело, цельно и невероятно стильно, уточнила Анита. Также стилист обращает внимание на сочетание джинсов с приталенным жакетом. Игра на контрастах – мой любимый прием. Строгие линии жакета и расслабленность джинсов создают идеальный баланс между элегантностью и повседневностью, пояснила девушка. И в заключение предложила создавать красивую геометрию пропорций с помощью укороченного верха и низа завышенной талии. Вдохновиться на создание своего эффектного стильного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina». Ботине. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем», «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок. 921 80 11 800. 18+.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

смотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не знаю.

Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова. ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-50-429-97. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя Вардек на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня Вардек в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь и ремонтник. Слесарь электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне золота в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка
4: поставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах «Сила» и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Если поплавочная форелевая рыбалка покажется вам несколько статичной, то самое время переходить к азарту и динамике спиннинга. Тут такая гамма эмоций. Во всех снах будет приходить форель с ее цирковыми и силовыми трюками.
3: Где мои снасти?
2: Только для такой эстетской рыбалки уже не подойдет дедушкин спиннинг с чердака. Удилище нужно легкого класса, лайт или ультралайт, с тестом от 2 до 12 грамм. Сейчас для соблазнения этой благородной рыбы предлагается просто фантастическое множество очень мелких, легчайших форелевых приманок весом по 2-3 грамма. А только таким удилищем можно доставить в нужную точку акватории очень легкую приманку. Возможно, именно ту самую, которой форель, может быть, захочет перекусить. Именно может быть. Рыба-то благородных кровей, а капризов у таких особ всегда хватает. А уж задача рыболова – ей угодить, предлагая те или иные варианты. Под стать удилищу должна быть и катушка, легкая и надежная. И главное – чувствительная, чтобы ощущать каждое касание рыбой приманки. А так как рыба – это боевая, то леска должна быть хоть и малозаметной, но прочной, с разрывной нагрузкой до 5 килограмм.
3: Хороша уха.
2: Уха из форели непревзойденная, это факт. Вот только жабры надо удалять обязательно, иначе готовое блюдо будет иметь горьковатый привкус. А следующей нашей темой будет настоящий гигант – европейский сом.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновка.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Отличная новость для Костомукшан. Сегодня в городе начинается отопительный сезон. Соответствующий приказ подписал Минстрой Карелии. Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Александр Меньшиков в этот же день приказал установить и начало отопительного периода на территории Колевальского муниципального района. Более 30 тысяч жителей Карелии планируют голосовать дистанционно. По данным избиркома республики, 30 893 избирателя подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Я напомню, на грядущих выборах 18, 19 и 20 сентября избирателям республики предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного собрания Республики Карелия, а жителям Петрозаводска и Костомукши – депутатов местных советов. Я добавлю, что сегодня последний день приема заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Будьте внимательны. Памятный знак «Партизанские километры» появился на 20-м километре автодороги Вокнавлак-Ладвозеро благодаря инициативной группе во главе с Александром Лесаниным. Об этом пишет 64-я параллель. Знак установлен в память о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 12 сентября состоялось торжественное открытие этого объекта. В этих местах вели дерзкие и отважные бои с захватчиками бойцы из партизанских отрядов «Красный партизан», «Комсомолец Карелии», «Боевой клич», «Железняк» и «Вперед». Руководитель историко-исследовательского проекта «Рубеж» Екатерина Харченко сообщила, что всего в Карелии в годы войны насчитывалось около 1800 партизан. Основанием памятного знака служит камень, символ крепости духа, исходящий из карельской земли, труба и пламя символизируют неугасаемую свечу памяти и благодарность о жителей края. Пробравшегося из Карелии мужчину задержали пограничники Финляндии. Пограничная служба Северной Карелии 11 сентября задержала человека, который незаконно пересек границу из России в Финляндию. Об этом сообщают финские СМИ. Утверждается, что задержанный обратился к финским правоохранителям с просьбой о предоставлении убежища. Финские силовики сейчас проводят расследование. А тем временем более 140 человек наказали в Карелии за нарушение режима госграницы. Пограничное управление ФСБ по Республике Карелия с начала года к административной ответственности привлекло 138 человек. 7 человек привлекли к уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что количество нарушений режима госграницы и правил пограничного режима, несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, значительно увеличилось. В полицию Костомукши обратилась 57-летняя горожанка, у которой похитили деньги под предлогом дополнительного заработка. Мошенник связался с пенсионеркой через социальную сеть под ником Андрей Макеев и предложил зарабатывать на инвестициях. Дама согласилась и через систему быстрых платежей перевела деньги на счет, который ей указали. После чего куратор перестал выходить на связь. По данному факту сейчас проводится проверка. Родители ребенка, пострадавшего от укуса собаки в Костомукши, ищут хозяев пса, чтобы узнать о здоровье животного. Родители в социальной сети опубликовали пост с просьбой откликнуться хозяйку пса, который 12 сентября около 16 часов укусил мальчика на площади КСЦ «Дружба». Мама мальчика просит связаться с ней, чтобы выяснить информацию о здоровье собаки и наличии прививок. Всем комментаторам, советующим идти к врачу, родители ребенка ответили, что все уже сделано, теперь просто необходимо найти хозяйку. Животного. Народный коллектив художественного творчества Республики Карелия, хор русской песни «Отрада» из Костомукши вернулся с победой с всероссийского фестиваля-конкурса «Поет село родное» на волне традиций. Конкурс проходил в Архангельске и объединил коллективы народно-певческого искусства из разных регионов России. Участники представили свои творческие программы, сохраняя и популяризируя традиции народной песни и культуру своих регионов. «Отрада» достойно представила Костомукшу и Карелию на всероссийском уровне, и коллектив удостоен звания лауреата первой степени. Далее новости Колевала. С 19 сентября на севере Карелии официально стартует сезон сбора клюквы. Министерство природных ресурсов республики опубликовало точные сроки заготовки дикорастущих ягод, которые были составлены экспертами Института леса Карельского научного центра РАН. Специалисты отдела использования лесов Минприроды Карелии напомнили о важности соблюдения правил сбора для сохранения природных ресурсов региона. Дом детского творчества приглашает всех жителей района принять участие в третьей районной экологической акции по сбору макулатуры. Мероприятие направлено на сохранение лесных ресурсов и формирование экологической культуры среди населения. Экологическая акция «Спаси дерево, сдай макулатуру» продлится до 14 мая следующего года, а принять участие может любой желающий. Трудовые коллективы, семьи, классы, общественные организации и активные жители района. Принимается чистая и сухая макулатура, газеты, журналы, серая и белая офисная бумага, картон, книги без обложек, блокноты и прочее. И не принимается ламинированная бумага, чеки, термобумага, грязная или влажная бумага. Будьте внимательны. Сдать макулатуру можно в Доме детского творчества в поселке Колевала по улице Советская, 21. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 14 градусов тепла. Ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 10, плюс 13 градусов. Без осадков и сохранится легкий ветер до 4 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 8, плюс 13. Преимущественно без осадков. Ветер до 9 метров в секунду. Завтра в Колевале столбик термометра поднимется до плюс 13 градусов. Осадков синоптики не обещают и сохранится ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термическую обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Всем отличного начала рабочей недели. Пусть она будет легкой и максимально плодотворной. Ну а на местном время раздачи радиодесертов. Это самая сладкая программа ваших приветов и поздравлений. Мы уже приготовили музыкальные ассорти, ну а главные ингредиенты, конечно же, ваши теплые слова и пожелания. Так что присылайте их на номер 911-402-2040 и давайте добавим вкуса этому дню вместе.

0: Реклама на местном радио.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Радио «Десерт». Лучшее угощение.

Ну а первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Александру Агаджанову. Ваши друзья желают вам всегда оставаться собой, идти к своим целям и при этом получать от жизни максимум удовольствий.

Андрей Мананков сегодня отмечает свой день рождения. Друзья и коллеги, Андрей поздравляет вас с этим событием. Желает вам никогда не терять драйва, всегда находить возможности там, где другие, возможно, сдаются. И пусть в жизни вашей будет много света и тепла. С днем рождения!

8-911-402-2040, наш телефон, если хотите лично адресовать кому-то ваши приветы, поздравления, обязательно делайте это до конца этого часа. Ну а наши поздравления отправляются Игорю Мыльникову, который отмечает свой день рождения. Пусть ваш, Игорь, жизненный путь будет насыщенным, но а каждый новый шаг обязательно приближает вас к вашим мечтам.

Эдуард Турьянский сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Ваши друзья желают вам новых побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции.

Петр Каокинас сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Петр, коллеги, желают, чтобы каждый день приносил вам заряд энергии, уверенности в себе и массу поводов для радости. С днем рождения!

Вадим Примаченко сегодня отмечает свой день рождения. Коллеги, друзья, Вадим желает, чтобы в вашей жизни было поменьше суеты и побольше задора, смеха и тепла. Крепкого здоровья и только приятных сюрпризов. По крайней мере, сегодня ваш день рождения.

Ну, а мы продолжаем раздавать наши радиодесерты. И прямо сейчас поздравления направляются Виталию Мирохину, который отмечает свой день рождения сегодня. Пусть, Виталий, жизнь дарит вам только теплые встречи, вкусные моменты и обязательно вдохновение каждый день. С днем рождения!

Еще одна порция радиодесерта отправляется Ирине Николаевне Бартасевич. Поздравляют вас с юбилеем, ваши друзья, родные. Вы удивительный человек. Мама, заботливая бабушка, хранительница семейного очага. Ваша доброта, мудрость и тепло согревают всех окружающих вас людей каждый день. Они желают вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть каждый день радует вас улыбками близких, но в доме всегда царят мир, любовь и уют. С днем рождения! Принимайте для настроения и музыкальные презенты.

0: на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
0: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует установить на Ниву Тревел новый салон. Это произойдет ориентировочно через 2-3 года. Нынешний салон разрабатывали еще в 90-е годы. После этого он менялся только косметически. Детали будущего обновления пока неизвестны, но можно предположить, что архитектуру разработают с нуля, а не просто обновят нынешнюю. Концерн Чанган анонсировал новый кроссовер Dipel S09. Это самая крупная модель в линейке бренда и очередной конкурент Li L9. Новинка оснащается гибридным двигателем, полным приводом, 5- или 6-местным салоном. Список опций соответствует премиум-классу. Цены и комплектации пока неизвестны. Продажи пока тоже не начались. Хавейл H9 начали выпускать в России. Производственной площадкой стал завод «Автотор» в Калининграде. Технически машины российской сборки не отличаются от китайских. Под капотом хорошо знакомый бензиновый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Дополнительно машины получат зимние пакеты и антикор-обработку кузова. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. Салон у него почти тот же, что у обычной четверки. В отличие от многих современных моделей, здесь есть физические клавиши, а экран мультимедийки не выглядит как ноутбук. Пространства в машине больше, чем в обычной четверке, а багажника хватит на несколько чемоданов для поездки в отпуск. Подробнее о новом Tenet T4 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: 18-19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Весь город на одной волне.

0: прекрасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
2: на местном радио.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Отличная новость для костомукшан. Сегодня в городе начинается отопительный сезон. Соответствующий приказ подписал Минстрой Карелии. Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Александр Меньшиков в этот же день приказал установить и начало отопительного периода на территории Колевальского муниципального района. Более 30 тысяч жителей Карелии планируют голосовать дистанционно. По данным избиркома республики, 30 893 избирателя подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Я напомню, на грядущих выборах 18, 19 и 20 сентября избирателям республики предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного собрания Республики Карелия, а жителям Петрозаводска и Костомукши – депутатов местных советов. Я добавлю, что сегодня последний день приема заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Будьте внимательны. Памятный знак «Партизанские километры» появился на 20-м километре автодороги Вокнавлак-Ладвозеро благодаря инициативной группе во главе с Александром Лесаниным. Об этом пишет 64-я параллель. Знак установлен в память о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 12 сентября состоялось торжественное открытие этого объекта. В этих местах вели дерзкие и отважные бои с захватчиками бойцы из партизанских отрядов «Красный партизан», «Комсомолец Карелии», «Боевой клич», «Железняк» и «Вперед». Руководитель историко-исследовательского проекта «Рубеж» Екатерина Харченко сообщила, что всего в Карелии в годы войны насчитывалось около 1800 партизан. Основанием памятного знака служит камень, символ крепости духа, исходящий из карельской земли, труба и пламя символизируют неугасаемую свечу памяти и благодарность о жителей края. Пробравшегося из Карелии мужчину задержали пограничники Финляндии. Пограничная служба Северной Карелии 11 сентября задержала человека, который незаконно пересек границу из России в Финляндию. Об этом сообщают финские СМИ. Утверждается, что задержанный обратился к финским правоохранителям с просьбой о предоставлении убежища. Финские силовики сейчас проводят расследование. А тем временем более 140 человек наказали в Карелии за нарушение режима госграницы. Пограничное управление ФСБ по Республике Карелия с начала года к административной ответственности привлекло 138 человек. 7 человек привлекли к уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что количество нарушений режима госграницы и правил пограничного режима, несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, значительно увеличилось. В полицию Костомукши обратилась 57-летняя горожанка, у которой похитили деньги под предлогом дополнительного заработка. Мошенник связался с пенсионеркой через социальную сеть под ником Андрей Макеев и предложил зарабатывать на инвестициях. Дама согласилась и через систему быстрых платежей перевела деньги на счет, который ей указали. После чего куратор перестал выходить на связь. По данному факту сейчас проводится проверка. Родители ребенка, пострадавшего от укуса собаки в Костомукши, ищут хозяев пса, чтобы узнать о здоровье животного. Родители в социальной сети опубликовали пост с просьбой откликнуться хозяйку пса, который 12 сентября около 16 часов укусил мальчика на площади КСЦ «Дружба». Мама мальчика просит связаться с ней, чтобы выяснить информацию о здоровье собаки и наличии прививок. Всем комментаторам, советующим идти к врачу, родители ребенка ответили, что все уже сделано, теперь просто необходимо найти хозяев животного. Народный коллектив художественного творчества Республики Карелия, хор русской песни «Отрада» из Костомукши вернулся с победой с Всероссийского фестиваля-конкурса «Поет село родное» на волне традиций. Конкурс проходил в Архангельске и объединил коллективы народно-певческого искусства из разных регионов России. Участники представили свои творческие программы, сохраняя и популяризируя традиции народной песни и культуру своих регионов. «Отрада» достойно представила Костомукшу и Карелию на всероссийском уровне, и коллектив удостоен звания лауреата первой степени. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукши сегодня переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 14 градусов тепла. Ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукши ожидается плюс 10, плюс 13 градусов. Без осадков и сохранится легкий ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет и Морозова, и ИНН 67-320-109-390, ОГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
7: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
8: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: журналист. Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – геометрические вариации. Стилист Анита Глосс предложила эффектные способы стилизовать самый популярный предмет гардероба. Речь идет о джинсах, которые наиболее активно носят именно в прохладную погоду. Так, эксперт посоветовала носить штаны из денима с объемными бомберами или принтованным верхом. Также удачным станет образ из тотал денима, подчеркнула Глосс. Мой безусловный фаворит. Джинсовый верх в сочетании с джинсовым низом всегда смотрится смело, цельно и невероятно стильно, уточнила Анита. Также стилист обращает внимание на сочетание джинсов с приталенным жакетом. Игра на контрастах – мой любимый прием. Строгие линии жакета и расслабленность джинсов создают идеальный баланс между элегантностью и повседневностью, пояснила девушка. И в заключение предложила создавать красивую геометрию пропорций с помощью укороченного верха и низа завышенной талии. Вдохновиться на создание своего эффектного стильного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina». Ботине. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Реклама на местном радио.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Осень — не время для хандры.
3: Местное радио.

0: прежний.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Отличная новость для костомукшан. Сегодня в городе начинается отопительный сезон. Соответствующий приказ подписал Минстрой Карелии. Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Александр Меньшиков в этот же день приказал установить и начало отопительного периода на территории Колевальского муниципального района. Более 30 тысяч жителей Карелии планируют голосовать дистанционно. По данным избиркома республики, 30 893 избирателя подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Я напомню, на грядущих выборах 18, 19 и 20 сентября избирателям республики предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного собрания Республики Карелия, а жителям Петрозаводска и Костомукши – депутатов местных советов. Я добавлю, что сегодня последний день приема заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Будьте внимательны. Памятный знак «Партизанские километры» появился на 20-м километре автодороги в Окнаблок Ладвозера благодаря инициативной группе во главе с Александром Лесаниным. Об этом пишет 64-я параллель. Знак установлен в память о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 12 сентября состоялось торжественное открытие этого объекта. В этих местах вели дерзкие и отважные бои с захватчиками бойцы из партизанских отрядов «Красный партизан», «Комсомолец Карелии», «Боевой клич», «Железняк» и «Вперед». Руководитель историко-исследовательского проекта «Рубеж» Екатерина Харченко сообщила, что всего в Карелии в годы войны насчитывалось около 1800 партизан. Основанием памятного знака служит камень, символ крепости духа, исходящий из карельской земли, труба и пламя символизируют неугасаемую свечу памяти и благодарность о жителей края. Пробравшегося из Карелии мужчину задержали пограничники Финляндии. Пограничная служба Северной Карелии 11 сентября задержала человека, который незаконно пересек границу из России в Финляндию. Об этом сообщают финские СМИ. Утверждается, что задержанный обратился к финским правоохранителям с просьбой о предоставлении убежища. Финские силовики сейчас проводят расследование. А тем временем более 140 человек наказали в Карелии за нарушение режима госграницы. Пограничное управление ФСБ по Республике Карелия с начала года к административной ответственности привлекло 138 человек. 7 человек привлекли к уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что количество нарушений режима госграницы и правил пограничного режима, несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, значительно увеличилось. В полицию Костомукши обратилась 57-летняя горожанка, у которой похитили деньги под предлогом дополнительного заработка. Мошенник связался с пенсионеркой через социальную сеть под ником Андрей Макеев и предложил зарабатывать на инвестициях. Дама согласилась и через систему быстрых платежей перевела деньги на счет, который ей указали. После чего куратор перестал выходить на связь. По данному факту сейчас проводится проверка. Родители ребенка, пострадавшего от укуса собаки в Костомукши, ищут хозяев пса, чтобы узнать о здоровье животного. Родители в социальной сети опубликовали пост с просьбой откликнуться хозяйку пса, который 12 сентября около 16 часов укусил мальчика на площади Кайсцы Дружба. Мама мальчика просит связаться с ней, чтобы выяснить информацию о здоровье собаки и наличии прививок. Всем комментаторам, советующим идти к врачу, родители ребенка ответили, что все уже сделано, теперь просто необходимо найти хозяев животного. Народный коллектив художественного творчества Республики Карелия, хор русской песни «Отрада» из Костомукши вернулся с победой с Всероссийского фестиваля-конкурса «Поет село родное» на волне традиций. Конкурс проходил в Архангельске и объединил коллективы народно-певческого искусства из разных регионов России. Участники представили свои творческие программы, сохраняя и популяризируя традиции народной песни и культуру своих регионов. «Отрада» достойно представила Костомукшу и Карелию на всероссийском уровне, и коллектив удостоен звания лауреата первой степени. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 14 градусов тепла, ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 10, плюс 13 градусов без осадков и сохранится легкий ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангал и уголь для шашлыков? Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить? Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Понедельник хоть и тяжелый день, зато идеальный для того, чтобы начать делать что-то для себя абсолютно новое. И неважно, начинаете ли вы вести новый образ жизни или внедряете какие-то новые для себя привычки в этот день. Тут, как говорится, главное начать. Ну и, конечно же, все новое гораздо легче идет под любимую музыку, так что давайте вместе максимально бодро и продуктивно продолжать этот понедельник. Меня зовут Наталья Попова, это честно перейду с вами у микрофона, Александр Баранов за пультом, и у нас еще не вечер.

0: мальчик.
1: 37027, телефон нашего эфира. Через несколько минут в нашей студии появится вечерняя гостья, художественный руководитель КСЦ «Дружба» Елена Володина. Из первых уст узнаем все подробности нового творческого сезона в Костомукше в этом году. Но во второй части программы испытаем вашу удачу, и кому эта самая удача улыбается сегодня, смогут забрать порцию крылышек от папы Ромы и вкусный сюрприз от кафе «Суши Биг».

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
2: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

0: Постоялый двор.
1: Как я уже анонсировала, представляю мою гостью. Напротив меня Елена Володина, художественный руководитель КСЦ «Дружба». И будем говорить сегодня об открытии очередного творческого сезона в Костомукше. Лена, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Костомукша. Очень соскучилась по всем любимым зрителям, по нашей аудио-аудитории, конечно же. И Наталья, по тебе, по нашим диалогам, разговорам, обсуждениям.
1: Персонально.
2: И персонально, да.
1: Это взаимно. Ну что, лето прошло, творческие коллективы немножко отдохнули, набрались идей, как-то вот вдохновились на новые свершения и готовы.
2: Да, и как обычно мы готовы удивлять костомукшан различными мероприятиями, концертами, спектаклями. И вот, в принципе, мы уже начали это делать. 1 сентября был специально показан первоклассникам сказочный спектакль по мотивам сказки «Советы матушки и Холы. Заколдованные братья». И настолько живой отклик получила эта постановка, что Лариса Анатольевна Подсадник, куратор, вице-премьер правительства Карелии, куратор Костомукшского нашего муниципального округа, пообещала, что будет содействовать всячески тому, чтобы наш спектакль увидели зрители Петрозаводска. Поэтому мы очень надеемся также поехать на гастроли, как на гастроли к нам в Костомукшу приезжают весьма именитые театры в рамках фестиваля культуры, международного фестиваля искусств, который поддерживает Карельский Акатыш. Поэтому я надеюсь, что нас тоже все поддержат. И
1: это здорово, так должно быть.
2: О наших костомукшских, да, самодеятельных артистах узнают и в том числе в столице республики.
1: Надо сказать, что наши артисты, не уступают вот большинстве своем, да, и таким уже известным театром.
2: Соглашусь. Пусть это будет не скромно, но я аплодирую стоя всегда своим артистам и творческим коллективам Дворца культуры. И хочу сейчас вот в эфире вашей радиостанции поздравить ансамбль народной песни «Отрада» с лауреатством первой степени, которую они получили буквально вот на днях в городе Архангельске на фестивале русского песенного искусства, там, русского села. Поэтому Наталье Григорьевне и всему ансамблю, всему коллективу огромные-огромные поздравления. Думаю, не только от нас, но и от всего города. Гордимся, любим и всегда ждем с нетерпением их выступления.
1: Но если говорить уже про начало открытия театрального сезона в Костомукше, можно сказать, что в минувшую пятницу спектаклем «Игроки» театра сатиры имени Акимова, в общем-то, вы открыли уже такой театральный сезон.
2: Да, и очень благодарная была реакция зрителей на нестареющую классику, на потрясающий профессионализм приехавшей труппы актеров, потому что вот такие эмоции, которые получили зрители и в финале спектакля, искренне кричали артистам «Браво!» и аплодировали стоя, говорит о том, что мы держим высокую планку приезжающих к нам коллективов. Мы стараемся приглашать действительно яркие, интересные для зрителя спектакли, коллективы и разных видов искусств. В данном случае это была сатира, нестареющая классика, Гоголь. И даже если что-то кому-то было вначале непонятно, то это с блеском все было преподнесено в финале спектакля, и где-то гротесково, и где-то очень комично, где-то очень символично и очень современно, вот, с замечательными артистами этого театра. Санкт-Петербургский академический театр имени сатиры имени Акимова, да.
1: Ну и 25 сентября, можно сказать, что вот
2: совсем скоро.
1: Совсем скоро, да, такой вот театральная жизнь будет у нас продолжена. Я знаю, что пройдет литературно-театральная гостиная по мотивам поэмы «Мертвые души». Опять же Гоголь.
2: Да. Но это уже наши самодеятельные артисты, участники молодежного объединения «Лидер» под руководством Валентины Петровны Бычковой поставили этот спектакль, премьера которого состоялась 21 апреля. И вот сейчас в продолжении![![![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ нашей театральной традиции такой. Они решили повторить спектакль, но я рекомендую всем прийти и посмотреть, потому что в актерском составе произошли некоторые замены. Дело в том, что в первоначальном, в премьерном показе участвовали выпускники школ, которые сейчас уехали, и мы желаем прекрасного успеха в учебной деятельности. Вот. Но, тем не менее, спектакль получился настолько интересным, в нем принимали участие не только вот выпускники, но и выпускники прошлых лет молодежного объединения «Лидер», то есть уже достаточно взрослые, зрелые люди. Режиссером-постановщиком данного спектакля является Максим Кравченко, тоже известный в Костомукше режиссер, артист, танцор и просто талантливый человек. А сейчас он выступит в одной из ролей. Вот, поэтому я думаю, спектакль будет не менее интересен всем любителям театра в новом каком-то прочтении. Приходите сравнить с премьерным показом, приходите посмотрите, это будет 25 сентября в 18:00, малый зал культурно-спортивного центра «Дружба». Поэтому вот иногда, знаете, как говорят, нельзя войти дважды в одну реку. Действительно нельзя, потому что один и тот же спектакль на протяжении какого-то времени обрастает новыми какими-то гранями, новыми прочтениями и становится более интересен. Как вот ребенок, который вырастает и открывает перед своими родителями какие-то новые свои таланты. Так и здесь.
1: Поэтому ну и учитывая, что все-таки актеры в большинстве своем это старшеклассники, это вообще молодые люди. Да. И тут вот открывается их видение.
2: Да, вот, безусловно, очень интересный спектакль, поэтому всех-всех приглашаем вместе с молодежным объединением «Лидер». Приходите посмотреть.
1: Ну, одно из важных событий осени – это, конечно же, День пожилого человека. Но, глядя на наших, да, пенсионеров, никогда не поворачивается язык сказать, да, вот пожилые люди, потому что как они танцуют, как у них горят глаза, как они всегда активны. Вот в этом году что нового, что интересного дворец подготовил для людей серебряного возраста?
2: Да.
1: Вот так вот.
2: Традиционно наши коллективы творческие готовили большой спектакль, большой концерт, новые какие-то постановки, номера, яркие хореографические, вокальные там песни. Вот. Но при всей любви к нашим талантливым самодеятельным артистам мы получали иногда запросы, что хотелось бы чего-то другого. Кто мы такие, что подсказывает нашим зрителям? Поэтому мы решили пойти с козырей.
1: Так.
2: И 1 октября пригласили группу, кавер-группу ДНК. Это практически звезды, я не побоюсь этого слова, Дня Металлурга, которые зажгли для всей площади своим драйвом, энергией и даже
1: репертуаром,
2: да, и перформансом. Да, Денис Ночевный оброс. Готов.
1: Пора повторять.
2: Готов повторить. На бис, конечно же, свою вот эту вот экстремальную, экстравагантную прическу. Вот, уж не знаю, насколько повторит он это вот в ДК. Вот, но во всяком случае, ретро-осень танцуют все. Хорошее настроение, любимые хиты, мега-хиты от 70-х до 2000-х они гарантируют. Ребята подготовили интерактивы с залом, ребята приготовили музыкальные викторины и батлы. То есть зрители сидеть не будут.
1: Танцы будут все-таки.
2: Танцы будут и еще какие. Поэтому берите хорошее настроение, берите, приглашайте всю семью, своих друзей и приходите 1 октября во Дворец культуры «Дружба». 18:30, ждем всех, танцуем вместе со всеми, поем вместе с Александром Давыдовым и Денисом Ночевным и группой ДНК.
1: Так, 2 октября уже будет такой более
2: спокойный.
1: Да,
2: 2 октября любители театра. Опять же, в рамках проекта «Северные театральные сезоны» мы приглашаем на показ спектакля «Варшавская мелодия». Также театр Санкт-Петербурга, но уже другой, творческая мастерская. Вот такая классическая постановка. тоже не хочу раскрывать все секреты. Знаете, как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому я надеюсь, если кто-то еще не успел купить билеты, то обязательно приходите в кассу культурно-спортивного центра «Дружба». Или также можете купить билет онлайн. Сервисы работают.
1: Билеты еще есть,
2: билеты
1: правда.
2: Билеты еще есть, совсем поэтому успевайте прыгнуть в последний вагон. Не пропустите шанс окунуться в культурную осень нашего города Костомукша, потому что действительно каждое такое мероприятие, каждый такой показ спектакля является маленьким триумфом нашей логистики, ведь к нам еще мало кто приедет, хоть может вот в такую удаленную локацию, но тем не менее каждый раз мы с благодарностью встречаем всех артистов, и они отвечают нам тем же и возвращаются в нашу маленькую гостеприимную и такую театральную Костомукшу. Поэтому любители театра также ждем на показ спектакля.
1: Ну, а теперь, Лен, я предлагаю все-таки поговорить уже о полноценном открытии творческого сезона. Да, это мы были праздники, какие-то театральные события, гастроли,
2: театр.
1: Да. А вот именно творческие коллективы, которые вот вдохновились,
2: отдохнули,
1: у них было время порепетировать все, в общем-то, и
2: да.
1: Представить.
2: Каждый раз, и наши зрители уже привыкли, что каждый год мы делаем 2 открытия творческого сезона при участии детских творческих коллективов и юных вокалистов города, и более взрослых участников чуть-чуть попозже. Вот этот год не станет исключением. Вдохновляясь литературными, театральными, музыкальными традициями и событиями, мы вспомнили, что в этом году, в октябре 2026 года, исполняется ровно 100 лет, как мы познакомились с одним очаровательным персонажем книги Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все». Поэтому вместе с нашими творческими коллективами 10 октября Винни-Пух со своими друзьями отправится на поиски талисмана творческого успеха. Как обычно, мы готовим и новые, совершенно невероятные какие-то номера.
1: Сюрпризы будут.
2: Так. Также мы покажем номера, которые уже полюбились нашим зрителям. И я всегда говорю, что наши юные артисты ничуть не уступают и взрослым, и умеют зажигать, и умеют танцевать так, что хочется возвращаться на их концерты, хочется смотреть эти номера еще и еще раз. Ну и, конечно же, декорации, костюмы, музыка, свет, звукоэффекты, которые готовят наша профессиональная команда, я думаю, не оставят в очередной раз зрителей равнодушными. Билеты мы запустим в продажу буквально в ближайшие дни, потому что вот только-только мы с одних мероприятий впрыгиваем в другие, вот, поэтому следите за рекламой, заходите к нам в кассу и на наш сайт культурно-спортивного центра.
1: Я просто добавлю, что творческий сезон вот детских коллективов откроется 10 октября, так что планируйте свой октябрь так, чтобы участвовать и в таких грандиозных событиях.
2: Да.
1: Взрослые когда?
2: Взрослые коллективы
1: чуть попозже.
2: Это будет 23 октября. Вечерний будет концерт.
1: Ага.
2: Вот. И также вдохновляют нас литературные персонажи. Открытие сезона взрослых творческих коллективов мы решили пригласить не менее известного персонажа.
1: Чем Винни-Пух?
2: Да. Я вот могу поспорить, кто из них популярнее.
1: Так.
2: «Ход конем» или «Командовать сезоном» будет он. Товарищ Бендер, Киса Воробьянинов, мадам Грицацуева, я думаю, доставят нашим зрителям немало положительных эмоций и хорошего настроения. Так же, как будут удивлять наши творческие коллективы, опять же, новыми яркими номерами и любимыми постановками, песнями, неожиданными ходами, выступлениями. Так что Оба открытия обещают быть яркими, поэтому не пропустите, готовьтесь заранее, билеты скоро уже будут в продаже.
1: Ну, я хочу остановиться отдельно еще на концерте, да, который пройдет в рамках Международного фестиваля искусств. Вот мы неоднократно говорили, что сейчас события Международного фестиваля проходят в течение года.
2: Да, и я повторюсь, уже много раз об этом говорила, что мне кажется, это удобнее для наших зрителей планировать, когда и на какой концерт они смогут пойти. Потому что иногда вот было обидно, что лето, пора отпусков, и вы уезжаете и пропускаете такое вот количество ярких выступлений, а здесь вы можете выбрать, будь это спектакль, либо это концерт исполнителя. Вот я до сих пор остаюсь под впечатлением группы «Лесоповал», тоже вот группа, которая удивила и перевернула все мои представления о шансоне. Вот.
1: То есть поэтому вы вдохновившись?
2: Мы вдохновившись, мы пригласили еще одного представителя этого жанра. Так. Это известный Евгений Григорьев, он же Жека. Душевные песни, понятные и простые, настолько трогающие душу, сердце зрителей любого возраста и даже молодежи. Мне кажется, будет понятна тематика и заложенные смыслы в его песнях. Вот. Повторюсь, он настолько многогранен и талантлив, что многим исполнителям он писал песни, в том числе и Григорию Лепсу, «Рюмка водки на столе», известнейший так. хит. Поэтому приходите, послушайте, вдохновитесь и пойте. Осень – это время шансона. Осень – это время легкой грусти, золота, багрянца, красоты, легкого сплина, который, ну, лучше разделить с друзьями. И тогда и осень, и осенняя депрессия вам не грозит. Приходите, а мы сделаем все для того, чтобы ваше настроение было нежным, таким лирическим, и в то же время светлым и вдохновляющим.
1: Ну, уже хочется пойти. Билеты продаются?
2: Да, да, безусловно. Поэтому успевайте зайти, попасть на вот этот вот вечер музыки, откровенного разговора и теплых мелодий.
1: Про музыку, про театр поговорили. Будут ли традиционные битвы умов, битвы интеллекта, эль-квиз?
2: Конечно, потому что много заявок поступает, много вопросов поступает. Мы пока еще не определились с датами проведения наших интеллектуально-развлекательных игр, но они обязательно будут анонсированы, поэтому следите за анонсами в нашей группе Дворца культуры «Дружба».
1: Спасибо большое, Елена Володина, художественный руководитель культурно-спортивного центра «Дружба», сегодня была у нас в гостях, которая, как всегда, так эмоционально сразу хочется идти и сразу на все. Как вот ты рассказываешь, глаза блестят, так вовлечены. Ну, просто уже нельзя не пойти.
2: Обязательно приходите. Это, знаете, вот совсем недавно, буквально в эти выходные, у нас был День города, который тоже подарил красивый праздник для всех горожан. И ДК тоже не может остаться в стороне. Поэтому мне бы хотелось подарить нашему городу чудесную песню про людей, влюбленных в жизнь, влюбленных в свой родной край. Поэтому городу влюбленных людей посвящается наш музыкальный подарок.
1: Спасибо.
0: Есть на далекой планете

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov/выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.
2: Ждали?

0: Еще кусочек.
1: Ну что, друзья, вот и пришло время наших вкусных розыгрышей. Так что, чтобы сделать вечер понедельника чуточку вкуснее, чуточку слаще, прямо сейчас разыграем жены баскский чизкейк Сан-Себастьян от кафе Суши Биг. Ну и, конечно же, насладиться этим десертом можно будет под капучино. Чтобы получить...

0: этот десерт, вам надо, как всегда, по трем моим подсказкам догадаться, о чем идет речь, о каком блюде. Так, первое. Согласно преданиям, это лакомство придумали в Волжской Булгарии по заказу хана, которому требовалось сытное, долго не портящееся угощение, которое удобно было бы есть в седле во время похода. Некоторые исследователи считают, что название этого десерта связано с мифологической богиней, которая оберегала домашний очаг. По другой же версии, название пошло от слова, значение которого переводится как «чуть-чуть». Ну и самое большое это лакомство в мире весило более 4 тонн. Оно было приготовлено в Казани во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом даже неоднократно снимали сюжет, показывали по всем каналам, в том числе по центральным. Так что кто любит футбол, кто смотрел чемпионат мира, наверняка сейчас все вспомнят. В общем, о каком лакомстве идет речь? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. Автор сегодня 15-го правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться десертом.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номер уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-5-0-40-17. ИНН 100-401-96-92.

Ну что, друзья, я хочу сказать, абсолютно 99% все, кто прислал нам ваши варианты, ответили правильно. Конечно же, это Чак-Чак. И 15 смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 0221. Мы вас поздравляем. Ловите наши аплодисменты. С удовольствием наслаждайтесь выигранным десертом, жженым баскским чизкейком Сан-Себастьян. Конечно же, под капучино от Суши Биг. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, приятного вечера. Мы услышимся завтра, уже завтра с вами на 104 FM. Всем пока!

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Еще не вечер!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Отличная новость для костомукшан. Сегодня в городе начинается отопительный сезон. Соответствующий приказ подписал Минстрой Карелии. Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Александр Меньшиков в этот же день приказал установить и начало отопительного периода на территории Колевальского муниципального района. Более 30 тысяч жителей Карелии планируют голосовать дистанционно. По данным избиркома республики, 30 893 избирателя подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Я напомню, на грядущих выборах 18, 19 и 20 сентября избирателям республики предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного собрания Республики Карелия, а жителям Петрозаводска и Костомукши – депутатов местных советов. Я добавлю, что сегодня последний день приема заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Будьте внимательны. Памятный знак «Партизанские километры» появился на 20-м километре автодороги Вокнавлак-Ладвозера благодаря инициативной группе во главе с Александром Лесаниным. Об этом пишет 64-я параллель. Знак установлен в память о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 12 сентября состоялось торжественное открытие этого объекта. В этих местах вели дерзкие и отважные бои с захватчиками бойцы из партизанских отрядов «Красный партизан», «Комсомолец Карелии», «Боевой клич», «Железняк» и «Вперед». Руководитель историко-исследовательского проекта «Рубеж» Екатерина Харченко сообщила, что всего в Карелии в годы войны насчитывалось около 1800 партизан. Основанием памятного знака служит камень, символ крепости духа, исходящий из карельской земли, труба и пламя символизируют неугасаемую свечу памяти и благодарность о жителей края. Пробравшегося из Карелии мужчину задержали пограничники Финляндии. Пограничная служба Северной Карелии 11 сентября задержала человека, который незаконно пересек границу из России в Финляндию. Об этом сообщают финские СМИ. Утверждается, что задержанный обратился к финским правоохранителям с просьбой о предоставлении убежища. Финские силовики сейчас проводят расследование. А тем временем более 140 человек наказали в Карелии за нарушение режима госграницы. Пограничное управление ФСБ по Республике Карелия с начала года к административной ответственности привлекло 138 человек. 7 человек привлекли к уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что количество нарушений режима госграницы и правил пограничного режима, несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, значительно увеличилось. В полицию Костомукши обратилась 57-летняя горожанка, у которой похитили деньги под предлогом дополнительного заработка. Мошенник связался с пенсионеркой через социальную сеть под ником Андрей Макеев и предложил зарабатывать на инвестициях. Дама согласилась и через систему быстрых платежей перевела деньги на счет, который ей указали, после чего куратор перестал выходить на связь. По данному факту сейчас проводится проверка. Родители ребенка, пострадавшего от укуса собаки в Костомукши, ищут хозяев пса, чтобы узнать о здоровье животного. Родители в социальной сети опубликовали пост с просьбой откликнуться хозяйку пса, который 12 сентября около 16 часов укусил мальчика на площади КСЦ «Дружба». Мама мальчика просит связаться с ней, чтобы выяснить информацию о здоровье собаки и наличии прививок. Всем комментаторам, советующим идти к врачу, родители ребенка ответили, что все уже сделано, теперь просто необходимо найти хозяйку. Животного. Народный коллектив художественного творчества Республики Карелия, хор русской песни «Отрада» из Костомукши вернулся с победой с всероссийского фестиваля-конкурса «Поет село родное» на волне традиций. Конкурс проходил в Архангельске и объединил коллективы народно-певческого искусства из разных регионов России. Участники представили свои творческие программы, сохраняя и популяризируя традиции народной песни и культуру своих регионов. «Отрада» достойно представила Костомукшу и Карелию на всероссийском уровне, и коллектив удостоен звания лауреата первой степени. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 10, плюс 13 градусов, без осадков, и сохранится легкий ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921 463 21 52 921 629 96 85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921 010 4009 и 921 469 1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Если поплавочная форелевая рыбалка покажется вам несколько статичной, то самое время переходить к азарту и динамике спиннинга. Тут такая гамма эмоций. Во всех снах будет приходить форель с ее цирковыми и силовыми трюками.
3: Где мои снасти?
2: Только для такой эстетской рыбалки уже не подходит.

0: дойдет дедушкин спиннинг с чердака. Удилище нужно легкого класса, лайт или ультралайт, с тестом от 2 до 12 грамм. Сейчас для соблазнения этой благородной рыбы предлагается просто фантастическое множество очень мелких, легчайших форелевых приманок весом по 2-3 грамма. А только таким удилищем можно доставить в нужную точку акватории очень легкую приманку. Возможно, именно ту самую, которой форель, может быть, захочет перекусить. Именно может быть. Рыба-то благородных кровей, а капризов у таких особ всегда хватает. А уж задача рыболова – ей угодить, предлагая те или иные варианты. Под стать удилищу должна быть и катушка, легкая и надежная. И главное – чувствительная, чтобы ощущать каждое касание рыбой приманки. А так как рыба – это боевая, то леска должна быть хоть и малозаметной, но прочной, с разрывной нагрузкой до 5 кг.
1: Хороша уха.
0: Уха из форели непревзойденная, это факт. Вот только жабры надо удалять обязательно, иначе готовое блюдо будет иметь горьковатый привкус. А следующей нашей темой будет настоящий гигант – европейский сом.
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

сеть. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – геометрические вариации. Стилист Анита Глосс предложила эффектные способы стилизовать самый популярный предмет гардероба. Речь идет о джинсах, которые наиболее активно носят именно в прохладную погоду. Так, эксперт посоветовала носить штаны из денима с объемными бомберами или принтованным верхом. Также удачным станет образ из тотал денима, подчеркнула Глосс. Мой безусловный фаворит. Джинсовый верх в сочетании с джинсовым низом всегда смотрится смело, цельно и невероятно стильно, уточнила Анита. Также стилист обращает внимание на сочетание джинсов с приталенным жакетом. Игра на контрастах – мой любимый прием. Строгие линии жакета и расслабленность джинсов создают идеальный баланс между элегантностью и повседневностью, пояснила девушка. И в заключение предложила создавать красивую геометрию пропорций с помощью укороченного верха и низа завышенной талии. Вдохновиться на создание своего эффектного стильного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina». Ботине. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

Тика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверить даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. В самый нужный час наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире,

читаем сотовым. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще. Мы могли бы с тобой пережить, надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует установить на Ниву Тревел новый салон. Это произойдет ориентировочно через 2-3 года. Нынешний салон разрабатывали еще в 90-е годы. После этого он менялся только косметически. Детали будущего обновления пока неизвестны, но можно предположить, что архитектуру разработают с нуля, а не просто обновят нынешнюю. Концерн Чанган анонсировал новый кроссовер Dipel S09. Это самая крупная модель в линейке бренда и очередной конкурент Li L9. Новинка оснащается гибридным двигателем, полным приводом, 5- или 6-местным салоном. Список опций соответствует премиум-классу. Цены и комплектации пока неизвестны. Продажи пока тоже не начались. Хавейл H9 начали выпускать в России. Производственной площадкой стал завод «Автотор» в Калининграде. Технически машины российской сборки не отличаются от китайских. Под капотом хорошо знакомый бензиновый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Дополнительно машины получат зимние пакеты и антикор-обработку кузова. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. Салон у него почти тот же, что у обычной четверки. В отличие от многих современных моделей, здесь есть физические клавиши, а экран мультимедийки не выглядит как ноутбук. Пространства в машине больше, чем в обычной четверке, а багажника хватит на несколько чемоданов для поездки в отпуск. Подробнее о новом Tenet T4 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

Когда все листья в Москве опадут, и ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Осень – не время для хандры.
1: Местное радио.
2: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю, ты

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.